0: Фабрика.
1: Я думала, это будет что-то вроде крика режиссера. Не верю еще!
2: Именно сегодня на Мосфильме.
3: Это Мосфильмы, здесь проходят съемки дебютного клипа группы «Фабрика» на песню «Про любовь».

0: Colorado.
1: You're listening to Color Radio.
2: Вы слушаете Color Radio.
3: Вы слушаете Color Radio.
4: Color Radio.
5: Послушаешь Color Radio.
6: You're listening to Color Radio.